0: и Анибора, Иванетна, и Эвелина, а ни другий такий меч не вендаешь.
1: Одепшать воды рынками окема, на себе пальчишки летать, как рубцы мы.